Той така фулюшка на писмица. Скоро така залюблена. Така засаняна и навдихнена. Така помладна. А духаш ти бъзгове цвете. Сладке, сладке. А виж тако сладке, кот устница. Па брезделие, па мудрина неба. Пой па гледаш облике облако, па береш форме из зоца и шалиц. Па си шепеташ ушиса. Па неке мале гистер.